свята есть Парция, Деляши слава, а Татару вища, Фимуру вича, Свету, а Богу.